0: аз тум ква ви?
1: Фил вип варча во шаря, ве ти войчин фуй пену. Дай тун фи велума ная, чам ни буана ти том бун танда, ми варчам во шар тун, ми варчам жука чу фуй пену. Да я енда сманг ме син шаки, да втява ни муфа за кана най зан ма тунга, нгра и шака раза, ни санги кенен то били, ам нга раб да ол яб, канефан же и зан, да тена ми ше фенем фена ная ngat влан най. Шачи я иза зан е, да тук му аз зан то били тан на ривом, фарчап да ол ная ngalan тун жука ча най туни. Да ся зан ну фана кана и шака раза, не тан фа за кана иу. Да авид най зан гара барайка кой тури тело риву, фа марута на ен тун тео там кам ниша тау ниша тауа. Да си лав най, да назес най диман зату. Нже из диман зату зан ку, да мбуля слав шачия, нто биле марута на ена сиши. Да улом тана на ету си виден, ю шачия шам мананг втура ня бумо. Анде ма анган зур ня ngalan джай ngang ем тело риву, ша нанжу, шай марари мнганг. Да воте зан мид букан чаун, лан аретен да шишем най тяни, ангат лан най зан криза, шти шиша тукран жирай тяни. Да смаз ме велан, да смаз ме велан, да нганай тун зани, да мфтарангам на реу, тун жа фаза канам бунеп даол нганя, нан коминам най тун дистрика зискам бунеп даол нганя. Бай сузуве на най мджай аба, ми зали ай тун терам зали, да мфафатеша нан шишем най тун тяни, да шала на саранг вата нганай, нгшай нганай зан манг ми зада, нгфропай нган ба мамузе най тяни, фропайнга чачие да дима пункуза ма фропайнга дам за за да ша дмайна фропайнга да няка чо кун фропайнга за да телен за кун фропайнга да си во вид най ко зан дже фропайнга райка за дефас во вид най да ебе зан зан ша да да тена ма джен джиранга се изаве уаза не фаранай раша на чембула мтуй туй тики а да вара шанга ша ке фаранай тури на уфа плися за да е зан таранга на ябоко.
0: Шота тумкула, шота тумкував.